0: твой голос. Наша антенна. Вейдь на кастинг radiokiss.fm. Эй, ну давай!
1: Кастинг.radiokiss.fm. Рэп то мое избавление, но и проклятие. Але не мыш навед о том, что я ц.